0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Mega 80s. Mit only 80s. Der lange Musiksonntag.